чудо. Дочь, дочь, дочь, дочь, дочь, приближись. Дочь, дочь, приближись. Сама в плащите, но пина под хум.